конь, ай будь, ай коню, ай прыгуса. Ай прыгуса, сяну тимана. А всем инрати. Суба так он. Эки ханумон секин.